0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Ой, ой, баста, баста, баче, я не могу cantar esta canción. Cuando el de abajo se para, el de arriba lo piensa. Я quiero bailar, caimán, negón y caimán, así, sí.